0: New and fresh music.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Оливер Хелденс, Крайдер и The Young Punks. A-E-I-O-U.

0: Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ L номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Hit Music Station. 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: New and fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Sonny Federa и Becky Hill. Say something.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть «Пауэр». «Пауэр» хит-радио.
3: 104.5 FM.

0: Radio Stereo.
1: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. 104.5 FM. Get the hits.

0: The best music. Radio station.
1: 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.
2: В Мурманске 5 часов. Реклама.
3: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр Хит Радио.
1: 104.5 FM.

0: listening. The best music.
1: Radio.
0: Radio station.
1: Power Hit Radio.
0: Radio. The power. Power.
2: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапи». Эффективные ручные массажи для коррекции фигуры. Лимфодренажный и антицеллюлитный. Лифтинг-массажи для лица и аппаратный LPG-массаж на оригинальном оборудовании. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. This is... This is... This is... Power, power, play.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Hard. Powerful. And

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: С добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Вместе на одной волне. 104.5 FM. Stay tuned on Power.

0: Number one.
1: Number one.
0: Hit music
1: station. 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.

Today's hit music. 104.5 FM. Power Hit Radio.

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Today's Today's Music.
1: Hit music.
0: Power Hit Radio.
2: Feel the power. Power.
3: Power Play.
4: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапи». Эффективные ручные массажи для коррекции фигуры, лимфодренажный и антицеллюлитный, лифтинг-массажи для лица и аппаратный LPG-массаж на оригинальном оборудовании. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: New and fresh music. Fresh music. Every day and every hour. Power Radio. Heat Radio.

Приготовься. Сейчас будет жарко. На 104.5. Настоящий олдскул и 100% хит. Эта музыка будет вечной.

0: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ИП «Каланча» Денис Анатольевич. Сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Это стиль и выгода. 20-70-50. Правительство актуализировало стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 года. Предусматривается выпуск не менее 2 800 000 транспортных средств в год, повышение технологической независимости отрасли и увеличение доли электромобилей и гибридов, пишут автоновости дня. В стратегию заложен принцип сквозной унификации, который предусматривает использование общих узлов и решений на различных моделях и предприятиях разных производителей. До 35 года основу производства продолжат составлять машины с двигателями внутреннего сгорания. В эту категорию входят и автомобили, использующие газовое топливо. При этом в легковом сегменте будет увеличиваться доля электромобилей и гибридов. К 2035-му на них должно приходиться 25% выпуска. Предприятиям будет доступен широкий спектр мер государственной поддержки. Он охватит финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также стимулирование спроса.
0: Акселератор.
3: Премиальный бренд Lexus, принадлежащий компании Toyota, осенью следующего года начнет производить автомобили в Китае из местных комплектующих. Первой локализованной моделью будет электрический кроссовер, разработанный специально для местного рынка. Под этот проект Toyota создала новое дочернее предприятие Lexus New Energy. Она на 100% принадлежит японской компании. Китайские законы теперь такое позволяют. Плановая мощность завода 100 тысяч машин в год. При разработке китайского кроссовера Lexus в расчет брались в первую очередь вкусы и потребности китайских потребителей, поэтому не стоит удивляться, если эта новинка будет сильно выбиваться из глобального модельного ряда Lexus. Спонсор программы представляет сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Открыта запись на сентябрь. Стильные стрижки для школы, работы и жизни без суеты и спешки. Мужская стрижка 1000 рублей. Удобная запись ВКонтакте через сайт и приложение. 20-70-50. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Акселератор.
2: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ИП «Каланча» Денис Анатольевич. Сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Это стиль и выгода. 20-70-50. Страховщики выявили 5 автомобилей с наивысшей долей тотальных ДТП. Китайские кроссоверы Voyage Free и Geely Atlas заняли первые места по частоте страховых случаев по КАСКО, после которых ремонт признавался экономически нецелесообразным. Из результатов исследования автострахования также следует, что кроссоверы Skoda Kodiaq и Volvo XC60 разделили 3 место этого рейтинга. Далее идет Mazda CX-5. Эксперты пояснили, что высокая частота полной гибели не означает, что конкретная модель чаще других попадает в ДТП. Здесь важна стоимость последствий аварии. Современные автомобили насыщены дорогостоящей электроникой. Камеры, радары и датчики встроены в оптику, бамперы, зеркала и другие элементы. Поэтому после дефектовки даже не самое тяжелое повреждение может потребовать ремонта на значительную сумму. Кроме того, на итоговую стоимость восстановительного ремонта после ДТП влияет стоимость деталей, их доступность и сложность самих работ. В результате автомобиль может быть технически ремонтопригоден, но его восстановление оказывается экономически нецелесообразно.
1: Акселератор.
2: Цены на бензин выросли в июле на 6,5% к июню, а за год почти на 26%. Такие цифры привел Росстат, отметив, что рост на этом уровне или выше зафиксирован в 36 субъектах. Причем в столицах ситуация мягче. В июле в Москве цены поднялись на 2,3%, а в Петербурге всего на 0,9%. Сильнее же всего за год подорожал дизель аж на 29%. Среди бензинов лидером роста оказался 92-й, плюс 26,5%. Далее идет 95-й бензин, 25,8%, а премиальный АИ-98 и выше прибавил 19%. Снижение цен в июле случилось

0: Лишь в двух регионах. В Иркутской области бензин стал дешевле на 1,5%, в Чувашии на 0,04%. К концу июля литр бензина в среднем по стране стоил 77 рублей 14 копеек. Спонсор программы представляет сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Открыта запись на сентябрь. Стильные стрижки для школы, работы и жизни без суеты и спешки. Мужская стрижка 1000 рублей. Удобная запись ВКонтакте через сайт и приложение. 20-70-50. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
1: Акселератор.

0: Реклама. На Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
2: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
2: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
2: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
4: Hit Music Station. 104.5 FM. Power Hit Radio.

Делай громче. Делай громче. Путешествие во времени начинается на 104.5. Немеркнущий. Мы помним, ты слушаешь.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ИП «Каланча» Денис Анатольевич. Сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Это стиль и выгода. 20-70-50. Японские компании Nissan и Honda заключили соглашение о совместной разработке ключевых электронных комплектующих и программного обеспечения для новых автомобилей. Первые результаты этого сотрудничества мы увидим в 2029 году. В опубликованном официальном заявлении говорится, что компании будут вместе разрабатывать стандартизированные блоки управления для различных систем автомобилей, а также техническое ПО, интегрированную операционную систему для будущих моделей. Эксперты отмечают, что в сделке никак не обозначены искусственный интеллект, без которого сегодня невозможно представить любое сколь-нибудь серьезное потребительское ПО. Впрочем, возможно, и подключат к этой сделке позже. Скорее всего, это будет чужой и, а не собственный Nissan или Honda.
0: Акселератор.
3: В ближайшие месяцы водители смогут предъявлять электронные права и СТС через мессенджер Макс. Соответствующие изменения подписало правительство. Техническая возможность для предъявления электронных документов в мессенджере Макс будет реализована в ближайшие месяцы, заявили в Минцифре. Отмечается, что электронные документы можно будет предъявлять по желанию. Они не заменят бумажные, но будут действовать наравне с ними. Отмечу, в приложении Макс действует сервис «Цифровой ID», в котором хранятся цифровые версии основных документов в формате QR. Кода. Сейчас чаще всего этот код используют на кассах самообслуживания супермаркетов при покупке алкоголя для подтверждения возраста. Спонсор программы представляет сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Открыта запись на сентябрь. Стильные стрижки для школы, работы и жизни. Без суеты и спешки. Мужская стрижка 1000 рублей. Удобная запись ВКонтакте через сайт и приложение 20-70-50. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор.
4: 60 minutes. Вместе на одной волне.
0: Stay tuned on Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
2: Реклама на Powerhit Radio. С нами выгодней.
3: 488-442.
4: Power.

0: Реклама.
1: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
2: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
3: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
4: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
5: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 37077. geelyomega.ru. Get ready.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Акселератор.
2: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ИП «Каланча» Денис Анатольевич. Сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Это стиль и выгода. 20-70-50. Mitsubishi возродила легендарный внедорожник Pajero. Внешность пятого поколения разработана в рамках фирменной концепции Mitsubishi Gran Charisma. Вертикальные пропорции и горизонтальные линии дополнены выраженными крыльями, Т-образными фарами и одной из двух вариантов решетки радиатора с горизонтальными планками либо сотовым рисунком. Новый Pajero получил три дополнительных прибора. Инклинометр, измеритель угла продольного уклона и альтиметр. Такие же использовались в классических Pajero, но теперь они уже не аналоговые, а цифровые, с трансляцией показаний на дисплей. Все данные берутся с GPS-спутников и бортового гироскопа. Под капотом возрожденного внедорожника 2,4-литровый турбированный дизельный мотор мощностью 201 лошадиная сила, который сочетается с 8-ступенчатым классическим автоматом с гидротрансформатором. Производство нового Pajero наладят на заводе в Таиланде, откуда его будут поставлять в 100 стран мира.
1: Акселератор.
2: Соцфонд против покупки автомобиля на мат-капитал. Председатель Социального фонда России Сергей Чирков заявил, что покупка автомобиля на материнский капитал не соответствует первоначальному замыслу программы. Она предполагает долгосрочные вложения в будущее семьи и ребенка. С машиной сложнее. Ее можно продать, она быстро теряет стоимость, сказал председатель Социального фонда. Отмечу, в феврале в Госдуме предложили инициативу по расширению использования мат-капитала, разрешить направлять средства на первый взнос по кредиту на семейный автомобиль. Авторы инициативы указывали на необходимость личного транспорта для поездок в медицинские и образовательные учреждения. Впрочем, идея не нова. В сентябре 2022 года Минтруд также не поддержал предложение разрешить использование мат-капитала для покупки первого автомобиля. Ведомстве тогда указали на дополнительные расходы на содержание, страхование и обслуживание машины и риск неэффективного использования бюджетных средств. Спонсор программы представляет сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Открыта запись на сентябрь. Стильные стрижки для школы, работы и жизни. Без суеты и спешки. Мужская стрижка 1000 рублей. Удобная запись ВКонтакте через сайт и приложение 20-70-50. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
1: Акселератор.
0: Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Строймикс» Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали!
2: На этот саммит не слетаются роскошные самолеты, не съезжаются лимузины и не собираются демонстрации антиглобалистов. Еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка. 20 самых ярких треков Power Hit Radio собираются вместе, чтобы выяснить, кто из них number one. Компромиссов и мирных договоров не ждите. Лидером будет только один.
3: Каждую субботу в 17 и в воскресенье в 11 часов.
4: Партнер программы — студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Шмидта 39/1, телефон 60 40 60, группа ВКонтакте «Один маникюрная».
5: Политическая реклама.
6: Пока другие молчали, «Справедливая Россия» остановила планы власти увеличить взносы на капремонт. В конце 2025 года мы предупредили чиновников: повышать платежи за капремонт после принятия бюджета значит нарушать закон. «Справедливая Россия» продолжит защищать северян от поборов на капремонт. Александр Макаревич призывает: находите в бюллетене «Справедливую Россию». Поддержите нашу команду.
7: Северяне должны иметь достойную жизнь.
8: Мы требуем справедливые зарплаты и пенсии, уверенность в будущем наших детей. Вернуть ЖКХ под контроль государства.
7: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию. New and fresh music.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ИП «Каланча» Денис Анатольевич. Сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Это стиль и выгода. 20-70-50. К осени спрос на установку ГБО вырос на 500%, а вместе с ним и цены, выяснил автоньюз.ру. На фоне ажиотажа на рынке возник дефицит комплектующих, и еще сильнее увеличились сроки ожидания. Некоторые сервисы уже не ведут запись на этот год. В компании, специализирующейся на таких работах, автоньюз заявили, что стоимость установки ГБО зависит от количества цилиндров двигателя. В Москве, например, цены на оборудование для четырехцилиндровых моторов начинаются от 50-60 тысяч. И могут доходить до 100 тысяч рублей в зависимости от комплектации автомобиля, модели агрегата и других факторов. Между тем, эксперты отмечают, что на фоне ситуации с топливом переход на ГБО действительно может быть выгодным. По их данным, например, такси с ГБО экономит в месяц в среднем 15 тысяч рублей.
0: Акселератор.
3: И в продолжении темы. Почти 36% водителей стали меньше ездить на личных автомобилях. Эти цифры озвучил накануне Сергей Целиков, директор аналитического агентства «Автостат» в своем телеграм-канале, где он представил данные свежего опроса. Исследование, правда, проводилось среди подписчиков телеграм-каналов «Автостата», и в нем приняли участие более 1200 человек. 15% респондентов уменьшили количество поездок на 10-20%, 11% опрошенных аж на 50%, а еще 10% автовладельцев сообщили, что стали ездить совсем редко. При этом половина опрошенных заявили, что их привычный режим передвижения не изменился. 7% участников ответили, что используют электромобили или гибриды. А столько же респондентов заметили, что у них и не было машины, поэтому проблем с АЗС их не волнует. Целиков также уточнил, что аудитория телеграм-каналов агентства отличается от общей структуры российских водителей по географии и профессиональному составу. В ней больше жителей столицы, представителей бизнеса. Спонсор программы представляет сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Открыта запись на сентябрь. Стильные стрижки для школы, работы и жизни. Без суеты и спешки. Мужская стрижка 1000 рублей. Удобная запись ВКонтакте через сайт и приложение 20-70-50. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор.

and fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами, без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
5: 104.5.
6: Today's best music.
7: FM.
5: Power Hit.

0: Реклама.
1: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длиною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это Вудека. Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. Вудека. От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20-90-10 wooddefiseco.com.
2: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
3: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
4: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и

0: Здравствуйте, я ваша тетка. Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте Моткис. Телефон 7497. Для лиц старше 12 лет.
1: Мурманск. Встречай большой осенний Open Air. 12 сентября. Электронный проект «Формат» и резиденция «Северное сияние» под открытым небом создадут согревающую музыкальную атмосферу. Запомнить этот яркий момент помогут Дима Габур, Коля Ксена, Миша Кросс и Женя Танецой. 12 сентября. Резиденция «Северное сияние». Все подробности во ВКонтакте, в сообществах «Формат Ивент» и «Глэмпинг Отель Северное сияние». Северная осень разноцветна своими красками и вашими танцами. И помни, именно ты – часть истории.
2: Без возрастных ограничений.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
4: Stay tuned. Power. Power. Power. Power.

0: Реклама.
1: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
2: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип Пиццы 2023-75-00-128-20.
0: На этот саммит не слетаются роскошные самолеты, не съезжаются лимузины и не собираются демонстрации антиглобалистов. Еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка. 20 самых ярких треков Power Hit Radio собираются вместе, чтобы выяснить, кто из них number one. Компромиссов и мирных договоров не ждите. Лидером будет только один.
4: Каждую субботу в 17 и в воскресенье в 11 часов.
5: Партнер программы — студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Шмидта 39/1. Телефон 60 40 60. Группа ВКонтакте «Один маникюрная».
6: Power Hit Radio. New and fresh.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Реклама на Power Hit Radio. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
0: Политическая реклама. Север дает стране огромные богатства, и северяне должны иметь достойную жизнь.
2: Мы требуем доступное жилье, справедливые зарплаты и пенсии, качественную медицину, вернуть ЖКХ под контроль государства, поддержку промышленности и местных предпринимателей, уверенность в будущем наших детей.
0: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
3: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
4: 488-442. You're listening to Power Hit Radio. Yeah, baby.

Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия-спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапи». Эффективные ручные массажи для коррекции фигуры. Лимфодренажный и антицеллюлитный. Лифтинг-массажи для лица и аппаратный LPG-массаж на оригинальном оборудовании. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. This is Power Hit Radio. Get

0: реклама на Power Hit Radio.
1: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
1: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
4: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
3: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
4: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3-3-0-0-0.
5: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
6: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 25 00 50. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.

Реклама. На Power Hit Radio. Мурманск. Встречай большой осенний Open Air. 12 сентября. Электронный проект «Формат» и резиденция «Северное сияние» под открытым небом создадут согревающую музыкальную атмосферу. Запомнить этот яркий момент помогут Дима Габур, Коля Ксена, Миша Кросс и Женя Даницой. 12 сентября.

0: сказками и вашими танцами. И помни, именно ты часть истории.
1: Без возрастных ограничений.
2: Пауэрхит Радио с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
2: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
2: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Пауэрхит Радио.
2: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
4: New and fresh music.

0: прямым рейсом из прошлого.
1: Трек, который не нуждается в представлении.
0: Эмоции, которые навсегда останутся в нашей памяти.
2: На 104.2.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Вместе на одной волне. 104.5 FM. Stay tuned on Power 104.5.

0: Power Hit Radio. New and fresh.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Blondish, we're not tired.

0: Реклама. Группа компаний «Консультант ИТС» и «Технология Сервис» поздравляет всех учеников, студентов и учителей с Днем Знаний и началом нового учебного года. Желаем вам доброго здоровья, счастья, творческого вдохновения, успехов в учебе и труде. А наша правовая поддержка и новые возможности «Консультант Плюс» помогут в новом учебном году. Установим, покажем, расскажем. Группа компаний «Консультант ИТС» и «Технология Сервис». Телефон горячей линии 25-00-15. 25-00-15.
1: На этот саммит не слетаются роскошные самолеты, не съезжаются лимузины и не собираются демонстрации антиглобалистов. Еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка. 20 самых ярких треков Power Hit Radio собираются вместе, чтобы выяснить, кто из них number one. Компромиссов и мирных договоров не ждите. Лидером будет только один.
2: Каждую субботу в 17 и в воскресенье в 11 часов.
3: Партнер программы — студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «Один маникюрная».
4: Политическая реклама.
5: Пока другие молчали, справедливая Россия с тысячами северян 5 лет боролась за наш океанариум. Вместе мы спасли тюленей от смертельной перевозки в Москву. Добились митинга и остановили эту преступную авантюру. Нашли специалистов для реконструкции. Помогаем коллективу и ластоногим артистам. Справедливая Россия продолжит добиваться передачи океанариума в собственность региона. Александр Макаревич призывает: находите в бюллетене справедливую Россию. Поддержите нашу команду.
6: Реклама на Power Hit Radio. С нами вы

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
4: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
5: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56 77 80. Стахановец.рф.

0: and fresh music.
1: Power Hit. Hit Radio.
2: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
3: Blueprint, call me.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании «ЦСМ». Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов «Мурмана». Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
4: Политическая реклама.
5: Северяне должны иметь достойную жизнь.
6: Мы требуем справедливые зарплаты и пенсии, уверенность в будущем наших детей. Вернуть ЖКХ под контроль государства.
5: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию. 104.5 FM. Power Heat Radio.

0: Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Если села батарейка, Power Your Day.
2: Всем добрый день, это суббота, это Power, ничто не помешает нашему общению в первый выходной день. Даже такая погода, что за окном, вот она настоящая мурманская осень. Тротуары скверов усеяны желтыми листьями, ветер так и норовит вырвать из рук зонтик. И если вы дома, но собираетесь куда-то выйти, напоминаю, что лучшая обувь сейчас – это резиновые сапоги, а одежда – глухой плащ с капюшоном. Меня зовут Мария Фрейман. До 17 часов сегодня дежурю в студии. И да, это не выходное пособие, а именно Power Your Day в новом сезоне. Решили продлить удовольствие и слушать музыку по вашим заявкам и в субботу тоже. Но при этом сделаем такой хитрый финт ушами и сохраним наших гостей. В серединном часе здесь появятся яркие, интересные мурманчане, которые расскажут, подскажут нам, как же превратить ненастный день и не только выходной, и вообще любой день в увлекательное приключение. Пока не буду рассказывать всех секретов, подвесим такую небольшую интригу. Итак, в 15 часов общения с гостями, а до и после этого слушаем треки по вашим заявкам, передаем привет и делимся планами, рассказываем, что любопытного, важного было за минувшую рабочую неделю. У вас, словом, обмениваемся настроением, приятными эмоциями в дневном эфире на Power.
0: Power Your Day. Твоя беспроводная зарядка.
3: Can't think, can't sleep, can't breathe.

только-только начали набирать высоту в нашем дневном эфире, как наш слушатель Олег своим сообщением немного приземляет. Он негодует, пишет: уже минут 30 на западном берегу в пробке стоим. Представляете, как туристы, едущие в аэропорт, этому радуются. Им-то откуда знать, что у нас тут такие забавы с перекрытиями мостов? Да,

по-другому Мурманская миля. С 27-го года вернется это историческое название. Кстати, вот примерно час назад читала местную новость, что отменили забег и торжественное открытие, но соревнования на береговой линии под мостом проходят, и церемония награждения тоже состоится. Так что я пока не очень хорошо понимаю, Олег, почему там, что там с перекрытием именно моста? По нему вроде как бегать и не должны. Вот час назад в соцсетях проходила такая информация. Ну, в любом случае, лучи поддержки тем смельчакам, кто все-таки участвует в фестивале в качестве спортсмена или болельщика. Все-таки мужественные люди, хотя чему удивляться, живем на краю земли, к подобным сюрпризам погоды, в принципе, мы готовы. И да, моя поддержка тем, кто не может пересечь сейчас Кольский мост и опаздывает по важным делам. Очень вам сочувствую, понимаю, как это неприятно. Напоминаю, что это программа «Пару идей». Присылайте сообщения и музыкальные заявки. Будем их исполнять. Turn me on. On Power Hit Radio.

этого Кольского моста не может проехать. Сегодня в Мурманске проходит спортивный фестиваль «Гольфстрим». И ранее предполагалось, что состоится, как обычно, марафон по мосту. Ну вот, я смотрю информационные паблики, и 3 часа назад было уже известно, что забега не будет, потому что ветер, мало того, что он холодный, северо-восточный, да, он еще и более 15 метров в секунду, что действительно может быть небезопасно для участников. Так вот, более чем 3 часа назад было известно, что марафон не состоится, а мост так и стоит закрытым. И вот Олег прислал уточнение, что въезд перекрыт бетонными блоками, и техника быстро не приедет. Ох, хочется, чтобы сам про этот мост вообще как бы не забыли в этой праздничной фестивальной суете. Будем надеяться, что как можно быстрее мост все-таки разблокируют, и люди смогут добраться до точек своих назначения, куда они сегодня запланировали доехать.

0: Power Сила твоего дня. Реклама.
1: В компьютерной академии ТОП открыт осенний набор на новый учебный год в группы для детей, подростков и взрослых. 21-52-72.
2: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
3: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
4: И по Горякина Диана Валерьевна, Угорник, пиццы 2023-75-300-128-20.
0: Шумные соседи, ароматы в подъезде и вечная борьба за парковку? Смените бетонные джунгли на свободу. В коттеджном поселке Брусникино 4 готовые дома с центральными коммуникациями от 9 миллионов рублей. Собственный дом на участке, простор и тишина, которую вы заслужили. Безопасная покупка через эскроу-счет подходит под арктическую ипотеку. Надежный застройщик – компания «Вудека». Ваш комфорт начинается с одного звонка. Телефон 209010, сайт брусникино.ру. Кредитование ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Встречайте обновленные «Хавейл Джолион» и «Хавейл Дарго». Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
6: Автомаркет «Хавейл Мурманск». Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Power Yoday. Много энергии и ни одной лишней калории.
8: Теплый привет летит к нам из-за Урала. Наш слушатель Степан делится впечатлениями. Оказывается, он уже успел погулять по окрестностям своего города. Ну, там время, оно уже день, не только середина дня, уже ближе к вечеру, наверное. Пишет Облепихи с товарищем, наелись. В общем, выходной на славу. Водная гладь реки, начинающая желтеть и краснеть лес. Разноцветные гроздья рябины, Облепихи. Красота. Ну что еще для счастья нужно? Разве что достать до звезд. Соответствующий звездный трек мы сейчас послушаем. Благодарим Степана за такую симпатичную открытку, да, за рисовку. Мысленно все это представили, как это может быть где-то такая красота. Ну да, у нас сегодня не Настя, и о погоде я обязательно расскажу, но чуть позже.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Терибас Тур». Открывайте приложение «Терибас» для бронирования морских туров в Териберке. В Мурманске сейчас плюс 8, ветер северо-восточный от 8 до 15 метров в секунду в порывах. Завтра, 6 сентября, на территории региона синоптики нам обещают облачную с прояснениями погоду. Дождь в отдельных районах сильный, ветер будет холодный, неприятный, северный, северо-восточный. В отдельных местах полуострова может быть очень сильным. Температура воздуха в ночные часы от 2 до 7 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется до 11, но в Мурманске завтра он такого рекорда не поставит. В столице Кольского Заполярья будет прохладнее, чем в общем и среднем на территории нашего края. Облачная с прояснениями погода, временами дождь, ветер северо-восточный. В ночные часы от 4 до 6 градусов тепла, днем плюс 6-8. И если заглянуть немножечко вперед, какой же будет предстоящая неделя? Ну, в понедельник у нас будет небольшая передышка, там во второй половине дня, может быть, на горизонте замаячит солнце. По крайней мере, прогноз такое обещает. А вот дальше, со вторника и до конца недели, никаких приятных сюрпризов от погоды нашей заполярной ждать не стоит. Напомню, что сейчас в городе плюс 8 и ветрено 15 метров в секунду. Вот такие порывы. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Терибас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит, а потом вернуться домой и услышать: «Кита видел?» Вот что было, что ответить, морские туры в приложении «Терибас». О, «Терибас Тур», ОГРН 12-551-400-22-11, Мурманск, Достоевского, 12, офис 5.
0: Если выжат как лимон, камон на Power Come On. Power Your Day.

0: вам пару людей в субботнем эфире на волне 104.5. Сообщения, музыкальные заявки в студию присылайте через наш сайт или приложение. Можно воспользоваться группой ВКонтакте. Кстати, прямо там вот получили сообщение от Ильи. Илья пишет: всем привет. Ну, лаконично, понятно, и вам приветик, Илья. Кстати, моего сына так зовут. Очень красивое имя, нравится мне. Роман еще сообщение тоже прислал. Пишет: лучшее радио за все годы вне конкуренции. Ох, спасибо за высокую оценку. Стараемся держать планку. Так что, Илья, Роман, пишите, что хочется послушать, кого поздравить и с чем от вашего имени. Постараемся пожелания всем исполнить.
1: Power Your Day.

0: Power Unit. Реклама.
1: В компьютерной академии ТОП открыт набор на новый учебный год. Последние места со скидкой до 20% очно и онлайн. Малая академия для детей от 7 до 14 лет. Программирование, робототехника, создание игр. Профессиональное образование для лиц от 15 до 55 лет. Разработка ПО, дизайн, кибербезопасность. Колледж, программы на базе 9-11 классов. Телефон 21-52-72.
0: Power Unit. Сила твоего дня.
2: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Политическая реклама.
3: Пока другие молчали, «Справедливая Россия» боролась за индексацию зарплат бюджетников региона. В 2025 году власть отказалась увеличить их оклады. Мы вынудили чиновников направить средства на единовременные выплаты, а в бюджет внести поправку об индексации. Но этого мало. Власть обязана вернуть долги. «Справедливая Россия» продолжит добиваться полной индексации зарплат. Александр Макаревич призывает: находите в бюллетене «Справедливую Россию». Поддержите нашу команду.
4: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
0: Power Your Day. Не зависай, обороты набирай.

качестве музыкального комплимента. Get the hits. Get the hits. On Power 88 Radio.

0: Хит-радио с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Оливер Хелденс, Крайдер и The Young Punks. A-E-I-O-U.

Екатерина, в следующем часе они много чего интересного нам расскажут. А пока давайте порадуем Ольгу, нашу слушательницу. Она заказала трек «Моя Мишель», так что будем танцевать в ближайшие 3 минуты, так точно.

0: Реклама.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
3: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Строймикс», Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали!
4: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденная, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: На этот саммит не слетаются роскошные самолеты, не съезжаются лимузины и не собираются демонстрации антиглобалистов. Еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка. 20 самых ярких треков Power Hit Radio собираются вместе, чтобы выяснить, кто из них number one. Компромиссов и мирных договоров не ждите. Лидером будет только один.
6: Каждую субботу в 17 и в воскресенье в 11 часов.
7: Партнер программы — студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «Один маникюрная».
8: Power Hyundai.
9: Сила твоего дня.
10: В компьютерной академии ТОП открыт набор на новый учебный год. Малая компьютерная академия для ребят от 7 до 14 лет. Программирование на Python, разработка игр, дизайн, работа с ИИ, кибербезопасность, робототехника. Никакой скучной зубрежки, только практика. Настоящий IT-профи в качестве наставников. Диплом, которым можно гордиться, и уверенность в завтрашнем дне. Новое современное пространство в центре города. Телефон 21 52 72.
8: Power Hyundai.

0: Степан прислал сообщение во ВКонтакте, прислал фотографии, показал, какая красивая осень сейчас за Уралом. Пишет, что он делится уральским теплом. А то смотрю, погода в Мурманске просто шепчет. Ну да, все мы в курсе. Я сегодня бежала в студию Power пешком, как обычно я это делаю, и пару раз чуть не потеряла зонтик из-за того, что ветер, тот еще воришка, пытался из рук у меня его вырвать. Так что, если отправляетесь на прогулку, утепляйтесь. А вообще, через несколько минут познакомлю вас с замечательными людьми, которые пришли уже в студию, уже обживаются здесь около микрофонов, примеряют наушники, и они расскажут, чем заняться в такую погоду, причем не в Мурманске, а чуть подальше. Вы не поверите, но это тоже может быть увлекательным приключением.
1: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.

0: Хит-радио. Ну и новый час начнем с интересного знакомства.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Марк и Айко, Feel It.

0: Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.
2: И не только из музыки энергетический коктейль, но и из интересного диалога, который я предвкушаю. Состоится он прямо сейчас. Всем добрый день. Программа Power Your Day. Меня зовут Мария Фрейман. И рядом со мной в студии Power Hit Radio находятся Владимир и Екатерина Лихачевы. Они представляют проект «Террибас Тур». Ура! Здравствуйте!
3: Ура! Мария, привет! Всем привет! Мы, Владимир и Екатерина, представляем компанию «Террибас Тур».
2: Так, Екатерина, ну-ка признавайтесь, как прошла неделя, чем занимались?
4: Отлично прошла неделя, всем добрый день. А мы отправили своих детей в школу на 1 сентября. Банты, цветы и отличное настроение.
2: Так, планы на выходные сразу с места в карьер.
3: Слушайте, на выходных мы будем работать, скорее всего. У нас так строится, в принципе, компания. Очень много уделяем времени в работе. Будет серьезный проект, о котором мы будем говорить позже. Вот на него практически все время и выходит.
2: Ну вот пока мы общались за эфиром, выяснилось, что с Power Hit Radio Екатерину и Владимира тоже связывают отношения, ну, в качестве слушателей, да? Расскажите, как это состоялись наши отношения заэфирные?
3: Я помню, что это был, по-моему, 2000 год, и мы вот дома сидели и вспоминали про Power FM, еще тогда он назывался, и он находился на Ленина 12.
2: Было такое?
3: Да, и я, самое очень интересное, вспомнил ваш телефон, даже номер телефона.
2: Боже!
3: Он назывался тогда 47-48-88.
2: Ну вот даже я такого не знаю.
3: Был такой номер телефона, да, хорошо. Ну вот, и мы с друзьями сидели, занимались, получается... машины рассматривали, что-то такое, и как раз прозвучал вопрос про машины. Ну вот, и мы знали ответ. И я помню, Антон сидел, у нас был такой круглый дисковый телефон, и он пытался до вас дозвониться. И я этот звук до сих пор помню. 47-48-88. Жух-жух-жух-жух-жух-жух. И он много-много раз набирал, потом я помню этот синий палец. И мы дозвонились. И мы забрали 2 билета на тот момент и пошли получать их на Ленина 12.
2: Ну, потрясающе, какая история. А теперь вы в качестве гостей.
3: Супер.
2: Просто что-то невероятное. Так, ну все, мы выдыхаем, слушаем трек, а потом прыгаем, окунаемся в атмосферу Териберки.
3: Поехали.
0: Если выжат как лимон,

0: Today у нас в гостях Владимир и Екатерина Лихачевы, проект Теребастур. Ну, расскажите, пожалуйста, немного о себе. Мы уже узнали, что Владимир давнишний слушатель Powerhit Radio и даже выигрывал призы. Вообще, как появился этот проект, о чем он? Кто начнет?
1: Давайте начну.
0: Да, Владимир.
1: Проект изначально появился с того момента, я помню, о Териберке очень много слышал, но ни разу там не был, и получилось, что по работе поехал в саму Териберку. Сказать то, что я был удивлен, это ничего не сказать. У меня был опыт жизни в Крыму, я знаю, что такое горы, я знаю, что такое море, и когда я увидел на самом деле наше Северное море и шторма, которые разбиваются о край земли, о скалы, на меня это произвело буквально прям, ну, неизгладимо сильное впечатление. И когда мне предложили проект именно по Териберке, я сразу с головой ушел в него.
0: Хорошо, а что это за проект? Вот о чем он? Для кого? Для чего?
1: В первую очередь этот проект мы хотим для семей сделать, так как мы сами семья, у нас есть детки, мы знаем, как они видели своими глазами китов и как эта реакция на них неизгладимо произвела в такое впечатление сильное. Но и когда проект изначально зарождался, мы ушли прям с головой именно только в морские прогулки, именно только по поиску китов. Ничего больше не делали, только поиски китов.
0: Ну, слушайте, такое название, оно даже немножко такое понебратское. Вот как имя. Есть Михаил, Миша, а может сказать Мишаня, Мишанька. Так это уже Териберка, Теребас. Почему?
1: Теребас изначально... Мы думали, на самом деле, как назвать компанию. И тревел, и тур, и что только не было у нас на брифах. Но пришло к самому простому. Это было на поверхности, мы услышали: в Теребас едем сегодня, а ты был в Теребасе, а мы сегодня в Теребас, когда поедем? И мы думаем: господи, вот оно название, оно на поверхности. И мы назвались компанией Теребас.
0: Это такая местная словечко для своих,
1: можно сказать. Да.
0: А почему именно киты стали таким акцентом, центром внимания? Ведь там вообще-то много чего.
1: У нас, получается, изначально была идеология построена на притче такой известной о красоте мира. Не слышали такое?
0: Нет, ну-ка, пожалуйста.
1: Притча звучит так: попадает грешница к Богу, и он, естественно, задает ей вопрос. Ну, рассказывай, что видела, как у тебя дела? Она говорит: да грешна я, Господи. Что, в принципе? Ну, вот и все. Он говорит: подожди, а ты видела, какие я водопады создал? А рыб, каких я в Красном море сделал? А кита? Ты видела кита? О, сколько я на него времени потратил. И она ответила: нет, занималась работой, кредиты, дети, времени не было. Мне говорит: не грешна ты, а глупа, и другого шанса у тебя не будет. И вот эта фраза последняя: и другого шанса у тебя не будет, она произвела очень сильное впечатление, потому что, а ты видел кита, это же не только про китов. Это же о том, то, что все рядом, все красиво, оно находится на вытянутой руке практически. Просто мы в рутине повседневной жизни, мы этого практически не замечаем и не видим. И те гости, которые к нам приезжают, я им безумно благодарен, что они раз за разом нам открывают глаза и говорят: «Господи, как у вас красиво, какие у вас заполярные сопки, какое у вас красивое Баренцево море, а какие у вас люди теплые». И я раз за разом им благодарен за это.
0: Я уже поняла, что двигатель проекта — это вы, Владимир. Но Екатерина здесь тоже не просто так. Я знаю, что вы вообще-то бухгалтер и очень много лет работали в этой сфере. А теперь вы еще, оказывается, и совместный проект у вас с Владимиром, кроме совместных детей, конечно же. Ну вот как уйти от родительства, от материнства, вот в эту деловую стезю и быть не только семьей, но еще вот партнерами деловыми?
2: Да, действительно. У меня такая необычная история. Я 14 лет проработала в одной организации бухгалтером. Очень люблю отчеты, цифры. Но стала наблюдать за Владимиром, как он общается с гостями, рассказывает о нашем севере, как он заряжает их своей энергией. И я тоже стала заряжаться. Потом мы поехали всей семьей в Териберку с детьми смотреть китов. И там я зарядилась еще больше. Захотелось дарить людям эти эмоции. И приняла решение поменять свою деятельность на совершенно другую.
0: То есть ваш пример еще и как общее дело может объединить влюбленных людей. Оказывается, териберка и киты – это как такая неизлечимая хорошая болезнь, которая передается сердцем. Вот, как я возьму и скажу.
1: Очень круто.
0: Мы продолжим наше общение буквально через несколько минут, и нам есть что рассказать и про информационный пункт, который вы там открыли, и как о том, чем он может помочь всем тем, кто приехал в Териберку и не знает, как и чего, чем там заняться. Так что не уходите, слушаем и задаем вопросы. Это тоже можно сделать через наше приложение, сайт или группу ВКонтакте. Power Hit Radio.

0: Power Hyundai. Сила твоего дня. Реклама.
1: В компьютерной академии ТОП открыт осенний набор на новый учебный год в группы для детей, подростков и взрослых 21-52-72.
0: Power Hyundai.
2: Джилиманджаро Флагман. Это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
0: Мурманск, встречай большой осенний Open Air. 12 сентября электронный проект «Формат» и резиденция «Северное сияние» под открытым небом создадут согревающую музыкальную атмосферу. Запомнить этот яркий момент помогут Дима Габур, Коля Ксена, Миша Кросс и Женя Даницой. 12 сентября, резиденция «Северное сияние». Все подробности во ВКонтакте, в сообществах «Формат Ивент» и «Глэмпинг Отель Северное сияние». Северная осень разноцветна своими красками и вашими танцами. И помни, именно ты часть истории.
1: Без возрастных ограничений.
3: Политическая реклама.
4: Север дает стране огромные богатства. И северяне должны иметь достойную жизнь.
5: Мы требуем доступное жилье, справедливые зарплаты и пенсии, качественную медицину, вернуть ЖКХ под контроль государства, поддержку промышленности и местных предпринимателей, уверенность в будущем наших детей.
4: ЛДПР. За сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Теребас Тур». Открывайте приложение «Теребас» для бронирования морских туров «Териберки». Ну а в Мурманске сейчас плюс 8, ветер северо-восточный, порывистый, до 16 метров в секунду. И на завтра синоптики составили прогноз, и согласно ему, на территории нашего региона будет облачная с прояснениями погода, будет дождь, и в отдельных районах он будет даже сильным, ветер холодный, противный, северный, северо-восточный, местами тоже сильный. В ночные часы температура воздуха до 7 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 11. В Мурманске завтра будет чуть прохладнее, от 6 до 8. В ночные часы тоже не жарко, скажу я вам. Плюс 4, плюс 6. И да, будет ветер северо-восточный и временами дождь. Если заглянуть немногим вперед, какой будет у нас неделя, небольшая передышка в понедельник во второй половине дня. Выглянет чуть-чуть солнце, а потом пасмурно и дождливо до выходных. Но помним, ключевое слово прогноз все еще может измениться. Никто здесь гарантии не дает. В Мурманске сейчас плюс 8 градусов. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Теребас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит, а потом вернуться домой и услышать. А кита видел? Вот что было, что ответить. Морские туры в приложении «Теребас». ООО «Теребас Тур». УГРН 12-551-400-22-11. Мурманск. Достоевского 12. Офис 5.
0: Power Hyundai. Твоя беспроводная зарядка.

0: Вы, Владимир и Екатерина Лихачёвы, сейчас в студии, за микрофоном тоже находятся. Кстати, вам передают привет, Владимир и Екатерина, от Анастасии. Пишет: с большим удовольствием слушаю ваш эфир из офиса в Териберке. Владимиру и Екатерине огромный привет. Сообщение прилетело нам через мобильное приложение PowerHit Radio. Ну вот буквально пару минут назад мы говорили про Теребас приложение. О чем? Вот слушатели в курсе, что делать с помощью приложения PowerHit Radio. Отправить сообщение, музыкальную заявку. Зачем ваш проект этот нужен, Теребас?
1: Анастасия, спасибо вам большое за привет. Вы на месте работаете, я это вижу даже на радио. Касаемо мобильного приложения, взрела это уже давно информация, она напрашивалась именно... Мы не придумываем на самом деле, да, придумывают гости, которые приезжают именно по своим потребностям, которые они хотят получить, приезжая к нам на север, и мобильное приложение закрывает как раз эти потребности. У нас в одном мобильном приложении, получается, все катера практически собраны, с которыми мы работаем. Там можно забронировать, выбрать катер, выбрать время, выйти, получается, в море и...
0: Да, а у меня, знаете, какой вопрос, Владимир? Вот я просто турист. Мне какая разница, какие катера это? Или там есть объяснение, какой, чего, зачем он? Они что, все разные, под разные цели? Ну, плавает и плавает посудина.
1: На самом деле катера у нас отличаются, конечно. В Териберке есть быстроходные катера, есть более медленные катера, и каждый выбирает для себя именно тот катер, на котором он хочет выйти. От этого тоже шансы зависят поиска китов, потому что они находятся на расстоянии, и за ними приходится прям, ну, бегать на больших скоростях.
0: То есть я правильно понимаю, что у быстроходных как бы приоритет побольше?
1: Побольше катеров, да, быстроходных, думаю, да.
0: А кому-то вообще киты не нужны? Бывают ли люди такие, которые хотят выйти на катере, но без китов? Не знаю, порвачат.
1: Да, да, многие люди приезжают посмотреть на самом деле красоты. У нас есть знаменитый парк Териберка.
0: Да.
1: С воды он совершенно другой, он более красивый, водопады, обрывистые скалы. Видно, где заканчивается у нас земля наша большая. И самое еще интересное, то что многие любят рыбачить. И девушки тоже. Даже дети тоже участвуют очень много в рыбалке.
0: Я правильно понимаю, что есть описание этих катеров, для каких они целей, и что лучше в данном случае, если ты выбираешь что-то вот в этом меню, что тебе больше подойдет? Можно сориентироваться.
1: Получается,
0: так.
1: Да. То есть, ну, приложение, давайте изначально мы немножко вернемся. То есть изначально, когда мы работали, это все было практически, можно сказать, с коленки. Это были Excel-таблицы, это были Google-таблицы, это была настроена CRM-программа, и это все было практически не оптимизировано и в разных местах. Сейчас это все в одном мобильном приложении. Там есть кабинеты для судовладельцев, там есть кабинеты для отелей, можно подключить, там есть кабинеты для партнеров. То есть изначально сделано так, что можно, скачав мобильное приложение и всего лишь нажав три кнопки, выйти в море. Все, больше ничего не надо.
0: А какая еще там полезная информация для людей? Ну вот просто я скачаю, чтобы мне... Я еще, может быть, не хочу ничего конкретно. Я не знаю, что я конкретно хочу. Вот что я могу там такого получить? Я не знаю, дорога в Териберку. Ну, местные-то мы все в курсе, а вот не местные люди.
1: А вот об этом мы поговорим, наверное, чуть позже. У нас еще один есть. Да, у нас будет еще один. Он уже есть, он уже в разработке. Проект, который называется «Териберка.ру».
0: Но это такая интрига у нас немножечко еще сохранится.
1: Да, мы сохраним ее, чуть позже расскажем о ней, подраскроем.
0: Хорошо, ладно. Скажите, пожалуйста, а мы про китов поняли, а вот там есть, например, информация про этих китов, какие они?
1: Там есть блок, к ним
0: обращаться по имени-отчеству?
1: На самом деле мы сейчас только это все в разработке держим. Там, по большому счету, больше сделано информации про катера. Какие катера, что на них включено в прогулку, разные выходы есть по времени, есть двухчасовые выходы.
0: То есть
1: выходы.
0: Пока такая техническая история, а описательная вот эта вся красота, она потом подвесится?
1: На самом деле у нас есть официальный сайт, называется teribas.ru. Он уже работает как информационный, можно сказать, портал именно о компании.
0: Это информационный портал для всех-всех желающих.
1: Да, да. Ну вот. А уже приложение уже именно для тех людей, которые уже готовы забронировать экскурсию. Заходят, выбирают катер и быстро выходят в море.
0: Ладно, мы пока перевариваем эту информацию, слушаем еще одну новинку, ну и продолжаем наше общение.
2: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
3: Sony Federa и Becky Hill. Say something.

0: Реклама.
1: В компьютерной академии ТОП открыт набор на новый учебный год. Последние места со скидкой до 20% очно и онлайн. Малая академия для детей от 7 до 14 лет. Программирование, робототехника, создание игр. Профессиональное образование для лиц от 15 до 55 лет. Разработка ПО, дизайн, кибербезопасность. Колледж, программы на базе 9-11 классов. Телефон 21-52-72.
0: Power Unit. Сила твоего дня.
2: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Хольский, 118. Телефон 33-000.
0: Политическая реклама.
3: Пока другие молчали, справедливая Россия защищала северян от земельного произвола. Областное правительство взвинтило арендную плату за землю. Наши действия заставили власть ограничить ее рост для дачников, членов гаражных кооперативов и предпринимателей. Справедливая Россия продолжит добиваться отмены решений разоряющих арендаторов земли. Александр Макаревич призывает: находите в бюллетене «Справедливую Россию». Поддержите нашу команду.
0: Если села батарейка, Power Yoday.

0: Сегодня на 104.5 мы говорим, да, о путешествиях, но не куда-то далеко-далеко, а буквально вот 2,5-3 часа езды от дома, от Мурманска, и мы находимся в чудесном, прекрасном месте. Но, которое, кстати сказать, не так уж-то часто нас радует погодой. Например, вот сегодняшний день, это же просто ау. И у тех, кто путешествует и хочет сделать себе такой подарок, первооткрывателя, оказаться в Териберке, нужно же ему какое-то укрытие от непогоды, от сомнений, от тревоги. И вот такое место появилось. Это центр путешествий, который открылся в Териберке. Он абсолютно для всех людей, для всех гостей. И это тоже часть проекта, который сегодня на 104.5 представляют Владимир и Екатерина Лихачевы. Теребастур. Итак, центр путешествий. Вообще, что это? Давайте расскажите.
1: Центр путешествий в Териберке – это наш очередной стартап, пилотный проект. Был он задуман еще давно, но реализация произошла только в этом году. На самом деле мы очень благодарны нашим идейным партнерам. Если они нас слушают, Алексей и Елена, вам огромный привет. Они помогли нам именно с помещением. Анастасия, кстати, сегодня вот передавала нам привет именно оттуда.
0: Да. Отлично.
1: Да, и мы поняли то, что у наших гостей очень много вопросов возникает уже на месте в Териберке. И они спрашивают, куда доехать, а где Wi-Fi, а где... Где туалет, извините.
0: Ну да, да, если ты там не был, ты можешь просто растеряться и не понять, что вообще Териберка — это два таких, как казалось бы, разрозненных населенных пункта, еще попробуй доберись от одного до другого.
1: Да, вы совершенно правы, потому что многие, кстати, думают, что Териберка, она очень локальная, а она делится на два поселка. И зимой с ребенком ты вряд ли дойдешь до парка из той же Териберки, это очень далеко.
0: А там есть условия и для детей какие-то? Я каждый раз с удивлением узнаю, что у нас уже и в городе, и где-то повсеместно открываются такие места. Знаете, у нас есть почему-то dog-friendly, а вот дети-friendly не так уж и много мест.
1: На самом деле Анастасия, это наш менеджер, она по образованию, она учитель младших классов.
0: Ага.
1: Да, я думаю, ребенку будет с ней точно не скучно, если он придет к нам в гости. Добро пожаловать.
0: Ну вот, Екатерина, если путешествовать в Териберку с семьей, вы вот как мама аж троих девчонок, вот ваш этот пункт путешествий, чем он может помочь такой маме, таким родителям?
2: Ну, можно прийти к нам, попить горячего чая, кофе, согреться, задать любые вопросы, посидеть, отдохнуть с детьми.
0: Такой пункт поддержки, согрева.
2: Да, ждем вас всех.
0: Так, а почему вы называете его пилотным проектом? Что, к чему стартуем, собственно?
1: У нас, на самом деле, всегда делается все как. То есть у нас от формирования идеи до, допустим, там, ее реализации всегда какой-то короткий период, потому что мы хотим пробовать, мы хотим искать и понять, нужно это или нет. Сейчас проект делается на 3 месяца. И зачем придумывать, если гости сами дадут ответы, нужен он или нет? Будут приходить и будут говорить.
0: То есть про этот вот волшебный домик, где можно согреться и получить вопросы, это пока такая экспериментальная история, чтобы понять, насколько это популярно и востребовано у людей. То есть вы даете там информационные консультации и есть возможность выдохнуть.
1: Флайера. Можно получить флайеры, посмотреть, какие гостиницы есть, какие рестораны есть. Там можно попить действительно горячий чай, кофе, это тоже очень важно, абсолютно бесплатно, Анастасия угостит, там можно зарядить телефон, там можно согреться.
0: Вот.
1: Да, и много чего еще.
0: А тем более мы помним, что переметает дорогу частенько, или какой-нибудь туман опустится на Териберку, и отъезд откладывается на пару часов. Вот вам место, где можно
1: Это Териберка, добро пожаловать, да.

0: Кстати, вот в такую непогоду есть смысл туда ехать или ничего я там не увижу?
1: Вот эта погода – это настоящий русский север. Когда светит солнце, мне кажется, больше, наверное, это для юга, кто любит юг. Я смотрю за окно, любуюсь вот этой, не знаю, моросью, которая просто бьет нам по стеклам. Я вижу вдалеке наш Баренцев залив прекрасный. Это серое небо, это настоящий край земли. Мы живем, друзья, мурманчане, мы живем в удивительном месте. Я еще раз вам напоминаю, съездите в Териберку, посмотрите, насколько она прекрасна, когда там шторма. Когда об скалы разбиваются тонны Баренцевой воды, это невероятно.
0: И это говорит человек, у которого есть чем сравнивать. Вы жили на берегу Черного моря, да?
1: Три года прожил в Ялте, я обожаю Ялту до сих пор, это очень...
0: Но при этом Баренцево море...
1: Баренцево море победило, можно даже так сказать, потому что я вернулся. И самое еще интересное, то, что, допустим, в Ялте у меня было свое дерево, сосна, я его обнимал. Это с природой такое было уединение. А в Териберку мне очень нравится приезжать. Там есть водопад Батарейский. Когда я туда иду летом, я снимаю обувь, и я прям чувствую энергию этой земли, когда идешь босиком. Настолько сильная энергетика у нашего места там.
0: То есть вот то, что сейчас вы видите, дорогие слушатели, за окном, это оно и есть.
1: Это настоящий,
0: прыгайте в машину,
1: настоящий и на край русский
0: земли,
1: север.
0: Прямо
1: да.
0: Вот после этого эфира. Так, у нас еще есть вопросы к вам. Зададим буквально через несколько минут. Так что давайте, напрягайтесь. Финальный выход. Нужно нам все-все узнать про ваш Теребас и нашу любимую Териберку. Power.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
2: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Power Hyundai. Сила твоего дня.
4: В компьютерной академии ТОП открыт набор на новый учебный год. Малая компьютерная академия для ребят от 7 до 14 лет. Программирование на Python, разработка игр, дизайн, работа с ИИ, кибербезопасность, робототехника. Никакой скучной зубрежки, только практика. Настоящий IT-профи в качестве наставников. Диплом, которым можно гордиться, и уверенность в завтрашнем дне. Новое современное пространство в центре города. Телефон 21-52-72.
0: Power Hyundai. Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
5: Power Hyundai. Сервис моментальных поздравлений.

0: Power Today в студии Мария Фреймен, а также Владимир и Екатерина Лихачевы. И вообще этот час у нас посвящен осведомленности о прекрасном месте, где мы живем, о Кольском полуострове и конкретно о Териверке, про которую мы много говорим, много читали, но на самом деле не так много местных жителей там побывали. Вот со всей России, даже из других стран, едут, чтобы постичь эту красоту, встретиться с китом, рассветами, закатами и так далее. А мурманчане, между прочим, как улитки иногда сидят дома, и хотя расстояние-то не такое уж и большое, 2,5-3 часа пути. Хотя, как сказать, иногда это может растянуться и на сутки, эта дорога, если ты не в курсе, что она закрыта. Вот как раз об этом вопрос. Есть портал информационный териберка.ру. Я правильно все понимаю?
1: Да, все верно.
0: Для всех пользователей абсолютно бесплатно. Там предоставлена самая разная информация. Во-первых, териберка.ру и что там можно узнать.
1: Мария, смотрите, информации еще там нету.
0: Так.
1: Мы только в самом начале пути. Да, наполняем, получается. Все это произошло именно на нашем исследовании. То есть у нас очень сильный IT-отдел. У нас работает несколько ИИ-агентов, как это сейчас можно говорить. И мы исследовали более 400 тысяч сообщений в открытых источниках, в телеграм-каналах, ВКонтакте, в Инстаграме. И...
0: Это то, что искали люди по Териберке? Какие вопросы они задавали?
1: Да, это чаты, переписки, вопросы.
0: Ого.
1: Да, и самое еще интересное, вы никогда не догадаетесь, вопросы не про китов и не про куда поехать.
0: Я догадаюсь, про туалеты.
1: Нет, точно. Но они там тоже есть, и там порядка более 1000 вопросов. То есть там прям написано сколько там, 10 тысяч вопросов таких-то, 15 таких-то, и выявили самую главную закономерность. То, что на самом деле люди неопределенные, они вообще не понимают, как добраться, как доехать, как работает логистика, как работает дорога, и особенно мы говорим про зиму. Вот для этого мы и хотим, и делаем териберка.ру. Это будет независимый информационный портал, где будет не только написано, что дорога открыта, а какие участки сложные, где можно остановиться, сходить в тот же в туалет, где ловит связь лучше мегафона, где МТС. Где есть кафе, где можно перекусить, остановиться.
0: Я сейчас задам вопрос, и вот если там будет ответ и на него тоже, ну, просто браво. А там есть информация, на какой машине мне ехать в этот сезон?
1: Информация будет, и в такой части мы хотим сделать, чтобы люди прям видели с камер видеонаблюдения, не знаю, насколько это получится, могут ли они поехать туда или нет на своем автомобиле, потому что у кого-то полноприводные автомобили, да, у кого-то легковые. Я даже знаю своего знакомого, он обычно едет один, и он бесплатно прям вот в чате пишет: ребят, кого надо, я готов довезти, потому что небезопасно ехать одному зимой. Можно застрять. А вдвоем как-то вот, ну, не страшно, и можно доехать. Поэтому самое главное вот для нас, наверное, да, это безопасность для наших гостей нашего региона. И я думаю, каждый человек, видя визуально, да, как дорога, где перемет, особенно поворот идет, который от Туманова и на саму Териберку, там уже практически тундра, там очень частые переметы, там есть обрывистые такие у нас края. И самое главное, чтобы человек видел по камерам, и он мог понять, а надо ли мне ехать в такую погоду, чтобы он сам принимал это решение, а не просто дорога открыта, и он поехал. У нас погода может меняться буквально в течение часа. И замести ее можно просто вот, ну, встать там где-то. Если у тебя маленький ребенок, я думаю, это крайне небезопасно будет.
0: Да, то есть это будет в открытом источнике, в сети интернет. Набираешь териберка.ру, попадаешь на этот портал. А когда вы его планируете запустить, кстати, для всех людей?
1: Мы делаем это 7-мильными шагами. То есть у нас разработки отдел, ну, очень сильный. То есть, повторюсь, да, для нас, допустим, там от момента принятия решения, да, написания технического задания, отрисовки дизайна и отдачи это нашему разработчику-верстальщику, чтобы он это все произвел, период, он очень короткий, маленький, да, но не в этом главное. Нам нужно достучаться, до, допустим, до того же Мурманск-Автодора, насколько я знаю, у них камеры эти расположены, дадут нам этот доступ или не дадут. То есть очень много моментов, которые зависят не от нас. То есть мы-то готовы. У нас есть ресурсы, у нас есть силы, у нас есть понимание, да, от наших гостей, что люди хотят. Что люди хотят, когда они едут к нам на край севера. Они хотят чувствовать себя в безопасности. И териберка.ру должен закрыть этот вопрос раз и навсегда.
0: То есть вы сейчас находитесь на стадии согласования каких-то договоров, переговоров с теми структурами, от которых зависит вот первоисточник этой информации.
1: Да, мы стучимся. Мы сейчас стучимся в эти двери.
0: Надеюсь, я очень надеюсь, что вам откроют и помогут, потому что, ну, у больших вот есть слово патриотизм, которое сейчас, ну, разными коннотациями и отношениями, но вот это тот самый здоровый патриотизм, когда ты влюблен в место, в котором живешь, и стараешься сделать всем людям, которые здесь живут, лучше. И спасибо. Нашим гостям, спасибо. И нашим местным жителям. Владимир, я вас благодарю за такой эмоциональный, включенный рассказ про дело, которое является делом вашей жизни. Екатерина, вы просто героиня в моих глазах. Многодетная мама, которая подписалась на эту авантюру, которая, кроме того, что дарит любовь своим детям, своей семье, еще и частичку себя отдает людям, которые приезжают на край света посмотреть. И мурманчанам в том числе, которые совершают такое путешествие. Что пожелаете им? Что хочется сказать на предстоящую рабочую неделю? Ну, вообще, на предстоящий сезон в холод уходим, но путешествия про них не забываем. Делитесь.
2: Да, дорогие мурманчане, вот вы просто даже представьте, да, к нам едут со всей страны люди. Гости, Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, другие страны. А мы находимся совсем рядышком с таким, ну, не знаю, чудом природы. Такое море, скалы. Это так прекрасно, так красиво. Мы вас всех приглашаем, зовем к нам. Приезжайте. Мы вас ждем.
0: Отлично. Я вам желаю прекрасных выходных. Знаю, что там у нас под окном дежурят дети, ждут родителей, да, да, да. Пока они здесь.
1: Мы практически всей семьей здесь.
0: Да, да. Ну, почти. Ну и слушателям я тоже благодарю за внимание. С вами я, Мария Фрейман, не прощаюсь. Через несколько минут мы продолжим эфир в нашей финальной части программы «Power Day». А отпускаем Владимира и Екатерину Лихачевых. Это был проект «Теребас Тур». Давайте, пусть ваши свершения все случатся и радуют нас местных жителей красивым, добрым, вечным. Спасибо.
1: Мария, спасибо вам большое. Спасибо за такой эфир.
0: Отличных выходных, отличной субботы. Power Day продолжается.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Если выжат как лимон,

0: Дневной субботний эфир на волне Powerhit Radio продолжается. Меня зовут Мария Фрейман. Только что проводила наших гостей Владимира и Екатерину Лихачевых, которые нам рассказывали о красотах Териберки, о том, ну, казалось бы, все уже знаем, а вот не все. И когда дело касается конкретного путешествия, сразу встают вопросы, их множество, особенно если мы по Кольскому полуострову путешествуем не только мы сами, одни взрослые, когда у нас в компании есть еще и дети, то, конечно, приходится думать за троих, за четверых и брать в расчет все возможные риски. И вот постепенно наши гиды, туроператоры и прочие специалисты, которые задействованы в этой сфере, сфере гостеприимства, начинают думать о том, как сделать все наши путешествия, наши вылазки на край света максимально удобными и информационно осведомленными, чтобы мы о всех особенностях, о всех нюансах знали заранее. Да, конечно, такие информационные источники нам очень нужны. Все мы будем ими пользоваться, узнавать те или иные нюансы, которые касаются и окружающей среды, и там какой-то, не знаю, населенных пунктов, тех возможностей, которые эти населенные пункты нам дают, достопримечательности и так далее. В общем, говорили о том, каким может быть путешествие, когда ты все-все просчитал и знаешь заранее. Но финальный час программы Powerhit Day, мы возвращаемся к нашему ритму, к нашим задачам и нашей миссии. Она очень простая и приятная. Это слушать музыку, заказывать музыку, поздравлять своих друзей, коллег, родных, близких с днем рождения. Кстати, сейчас сегодня проходит в Мурманске фестиваль спорта «Гольфстрим». Со следующего года вернется историческое название как «Мурманская миля». Может быть, что-то уже известно по результатам каких-то соревнований, потому что, да, забег отменили по Кольскому мосту, а вот те состязания, турниры, которые должны были проходить под мостом на правой стороне залива, они-то остались в силе, они-то продолжаются или, может быть, уже завершились. Если вы что-то об этом знаете, конечно, делитесь, рассказывайте. Есть у нас сайт, приложение, группа ВКонтакте Powerhit Radio, можно отправить сообщение и музыкальную заявку тем способом, каким вам удобнее.
1: Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.

согласна в чем-то я с вами, Марина. Хочется обуютиться изнутри и снаружи, тем более, что в некоторых домах сейчас, так скажу, свежо. Да, дубак настоящий, ветер все-таки сильный и северный. Да и на улице всего лишь плюс 8. Подробнее о погоде чуть позже расскажу. Но я бы, Марина, к вашему чаю или литру чая добавила еще бы варенье. Самое время, мне кажется, открывать вот эти волшебные летние баночки.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: В компьютерной академии ТОП открыт осенний набор на новый учебный год в группы для детей, подростков и взрослых. 21-52-72.
0: Power Your Day.
2: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения.
3: Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери.
2: «Муткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Муткис». Телефон 7-4-9-7.
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксвилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
7: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
6: BLG. Надежность в движении.
8: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
9: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Хит-радио 488-442.
0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: В Мурманске сейчас плюс 8 градусов, ветер северо-восточный от 8 до 16 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Тирибас Тур». Открывайте приложение «Тирибас» для бронирования морских туров «Териберки». Что ждет нас завтра, 6 сентября, на территории Мурманской области? Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Да, будет дождливо, и в отдельных районах даже очень. Ветер будет северный, северо-восточный, умеренный по большей части. Но если вам не повезет, то застанете и сильные дуновения ветра тоже. Температура воздуха в ночные часы в пределах 7 градусов выше 0. Днем столбик термометра поднимется лишь до 11. В Мурманске примерно такая же погода. Облачная с прояснениями, тоже дождливая. И температура воздуха от 6 до 8 градусов тепла. Скажу больше, небольшая передышка погодная у нас будет только 7 числа. Это понедельник во второй половине дня. А до тех пор, ну, если не дождливо, то облачно это практически гарантировано. И до конца недели облачно, небольшой дождь. Вот что нас ждет. Ну а что будет на следующих выходных, давайте не будем загадывать и раньше времени озвучивать информацию. Вдруг все сложится гораздо лучше, чем пока показывают всевозможные погодные сайты. Напомню, что сейчас в городе плюс 8 градусов. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Терибас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба, купить магнит, а потом вернуться домой и услышать «Китай видел», чтобы было что ответить. Морские туры в приложении «Терибас». ООО «Терибас Тур», ОГРН 12-551-400-2211, Мурманск, Достоевского, 12, офис 5.
0: Power Yoday. Много энергии и ни одной лишней калории. Feel the power. Power.
2: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия СПА» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапит». Эффективные ручные массажи для коррекции фигуры, лимфодренажный и антицеллюлитный, лифтинг-массажи для лица и аппаратный LPG-массаж на оригинальном оборудовании. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Power. Heat Radio.

0: Реклама.
1: В компьютерной академии ТОП открыт набор на новый учебный год. Последние места со скидкой до 20% очно и онлайн. Малая академия для детей от 7 до 14 лет. Программирование, робототехника, создание игр. Профессиональное образование для лиц от 15 до 55 лет. Разработка ПО, дизайн, кибербезопасность. Колледж, программы на базе 9-11 классов. Телефон 21-52-72.
0: Power Unit. Сила твоего дня.
2: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
3: Ура! Снова в школу! А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
4: Акция месяца. Ура! Снова в школу! В сентябре при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рехаус» скидка 50%. Окна Рехау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25 16 43. Сайт oknaaries.ru.
5: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж. Прыгнуть с парашютом. Заказать в пиццерийке куриные крылышки.
6: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
7: ИП Горякина Диана Валерьевна. Огарни птицы 2023-75-00-128-20.
8: На этот саммит не слетаются роскошные самолеты, не съезжаются лимузины и не собираются демонстрации антиглобалистов. Еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка. 20 самых ярких треков Power Hit Radio собираются вместе, чтобы выяснить, кто из них number one. Компромиссов и мирных договоров не ждите. Лидером будет только один.
9: Каждую субботу в 17 и в воскресенье в 11 часов.
10: Партнер программы — студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «Один маникюрная».
0: Политическая реклама. Северяне должны иметь достойную жизнь.
11: Мы требуем справедливые зарплаты и пенсии, уверенность в будущем наших детей. Вернуть ЖКХ под контроль государства.
12: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
13: Пока другие молчали, справедливая Россия боролась с разрушительной оптимизацией. Ради экономии бюджета власть продолжает объединять садики, школы, учреждения медицины, соцзащиты, культуры и спорта. Сокращает работников. Эта людоедская оптимизация катком прошла по тысячам семей. Справедливая Россия требует остановить эту оптимизацию. Александр Макаревич призывает: находите в бюллетене справедливую Россию. Поддержите нашу команду.
0: Power Yoday.

0: Первая неделя сентября, ну почти уже пролетела. Плавно включаемся в осенний режим, прощаемся со световым днем. С каждым разом солнца будет меньше и меньше. Но даже в такие времена мы вас не бросим. Вот теперь и по субботам у нас Power You Day. С 14 до 17 часов можно слушать любимые треки на 104.5 и заказывать их через наш сайт или приложение, или группу ВКонтакте. Евгения решила использовать такую возможность, прислала заявку. Адресует трек от Дэвида Гетты и Си своим подругам Анне и Виктории. Напоминает девушкам, что пицца и теплые объятия ждут подруг в любую погоду.
1: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.

0: Реклама.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: Мурманск. Встречай большой осенний Open Air. 12 сентября. Электронный проект «Формат» и резиденция «Северное сияние». Под открытым небом создадут согревающую музыкальную атмосферу. Запомнить этот яркий момент помогут Дима Габур, Коля Ксена, Миша Кросс и Женя Данецой. 12 сентября.

0: сказками и вашими танцами. И помни, именно ты – часть истории.
1: Без возрастных ограничений.
2: Power Yodai.
0: Сила твоего дня.
3: В компьютерной академии ТОП открыт набор на новый учебный год. Малая компьютерная академия для ребят от 7 до 14 лет. Программирование на Python, разработка игр, дизайн, работа с ИИ, кибербезопасность, робототехника. Никакой скучной зубрежки, только практика. Настоящий IT-профи в качестве наставников. Диплом, которым можно гордиться, и уверенность в завтрашнем дне. Новое современное пространство в центре города. Телефон 21 52 72.
2: Power Yodai.
4: Oh, I won't forget you.

Позвольте откланяться. В 17 часов у нас стартует «Большая двадцатка». Вячеслав Каверин расскажет, как обстоят дела на нашем музыкальном олимпе, кто по-прежнему в фаворе, а кто посыпался с пьедестала вверх тормашками. Я же Мария Фрейман. Прощаюсь с вами. Желаю приятного вечера субботы и потом прекрасного воскресенья. Пусть ваши выходные будут интересными, наполняющими вас энергией. До свидания.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа для слушателей старше 12 лет.
3: Размер имеет значение. Большая двадцатка. На Power Hit Radio.
4: Итак, наш еженедельный чарт снова на волне Power Hit Radio, снова в строю. Но сегодня вас ждет особенный выпуск. Все лето, июнь, июль, август вы голосовали звездами. В нашем приложении, отмечая треки, которые вы слушали в машине, в офисе, на прогулках, на пляже, на кухне и на вечеринках до утра. И вот результат. 20 самых залайканных песен ушедшего лета. И все они прозвучат в течение ближайшего часа. Меня зовут Вячеслав Каверин. В эфире хит-парад «Большая двадцатка». Погнали!
5: Номер 20.
4: Открывает наш список совершенно неожиданный дуэт культур. Now — это австралийский проект Ника Литлмора и Питера Мейса, авторов десятков клубных гимнов и постоянные соавторы композиции Элтона Джона и Кайли Миноук. А The Warning — это три сестры Вильяриэл из мексиканского Монтеррея, которые вообще-то играют тяжелый рок, но здесь неожиданно оторвались на танцполе. История трека простая и красивая. Музыканты познакомились, встретились в студии Now в Лос-Анджелесе и родилась двуязычная испано-английская вспышка эйфории про то, как важно открывать сердце миру и людям вокруг. Авторы сами признались, что для сестер это получилось особенно ностальгическим опытом, будто разговор с самими собой в юности. «Tu corazón, your heart» встречает осень с 20-м номером.

0: номер 19.
1: 19-ю строчку в итоговой двадцатке лета смог себе выбить самый загадочный участник нашего чарта – All Things Break. Проект без лиц и почти без биографии. Стиль – приглушенный, атмосферный дип-хаус, минимум спецэффектов, максимум настроения. Будто трек записан поздно ночью при выключенном телевизоре и открытом окне. Композиция Stay имеет как раз такой вайб. Песня про сомнения, про страх впустить кого-то по-настоящему близко и про то, что чем сильнее привязываешься, тем сложнее остаться. На фоне громких и заводных хитов нашего топа этот трек – тихий вдох посреди летнего шума. И, судя по звездам в приложении, вам это оказалось очень даже по душе.
0: Номер 18.

0: Sound of Legend. Французский продюсерский проект уже десятилетия занимается одним. Превращает старые хиты в клубные гимны. На их счету танцевальные версии «Бронский бит», «Eurythmics», «The Pointer Sisters» и «Cutting Crew». На этот раз в разработку пошел легендарный хиппи-гимн Скотта Маккензи 1967 года «Про цветы в волосах» и «Сан-Франциско» как символ любви и свободы. Sound of Legend сохранили этот дух, но завернули его в современный клубный бит с ностальгическим привкусом 70-х. Получился один из самых узнаваемых летних треков сезона. «Сан-Франциско» по итогам лета выбивает себе местечко номер 18.
1: Номер 18.
0: Поднимаемся на 17-ю позицию таблицы популярности пляжного сезона и видим здесь миланский дуэт «Марк энд Кремон». За плечами этих парней десятки платиновых и золотых пластинок и статус одних из самых титулованных диджеев Италии. Название трека отсылает к древнему мифу. «Партенопа» — это сирена, чье имя было первым именем самого Неаполя. Для записи песни продюсеры позвали именно неаполитанских артистов — джазовую певицу Сирену Бранкали и фанк-поп-группу «The Colors», известную своим фирменным звуком в духе 70-х. В итоге получился настоящий гимн южный.

Эх, красота-то какая! Это Зерб, бразильский продюсер, который в свое время покорил чарты своим афрохаус-хитом «Мваки», а затем закрепил успех треком «Addicted», записанным совместно с The Chainsmokers. Поет Рита Ора, одна из самых титулованных британских поп-исполнительниц, обладательница рекорда по числу хитов в топ-10 среди британских соло-певиц. Их встреча получилась почти неизбежной. Тропический летний саунд Зерба и фирменная поп-мелодика Оры сложились в песню про то, что нужно отдаться чувству полностью без оглядки, либо не начинать вовсе. «If It's Not Love» в сводном итоговом летнем пауэр-чарте получил 16-ю позицию.

0: трека «I Wonder If You Know» — одна из самых красивых закулисных историй лета. Изначально это был неофициальный так называемый бутлик шведского продюсера Фидде, построенный на сэмпле песни британского соул-певца Лаби Сифра. Трек разошелся по интернету, обрел культовый статус, и все были уверены, что официально он никогда не выйдет. Но бразильская суперзвезда Алок, один из топ-диджеев мира, добился прав на сэмпл и выпустил трек официально под своим альтер-эго «Something Else», под которым он обычно выпускает более андеграундные, некоммерческие композиции. Редкий случай, когда легенда бутлега стала официальным хитом, не растеряв ни капли своей магии. Однако в итоговой летней двадцатке «I Wonder If You Know» у нас смогла занять только 15-е место. Ибо нет предела совершенству. Впереди нас ждет реклама, но у нее предел есть, я вас уверяю. Я скоро вернусь, и мы продолжим слушать самые популярные и самые любимые вами хиты прошедшего лета.
1: Двадцатка. Реклама.
0: Спонсор программы ИП «Петрик Мария Ивановна» — студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления ногтей. 60-40-60.
1: Большая двадцатка.
2: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
1: Политическая реклама.
3: Север дает стране огромные богатства, и северяне должны иметь достойную жизнь.
4: Мы требуем доступное жилье, справедливые зарплаты и пенсии, качественную медицину, вернуть ЖКХ под контроль государства, поддержку промышленности и местных предпринимателей, уверенность в будущем наших детей.
3: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
5: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Хит-радио 488-442.
1: Еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка на Power Hit Radio.
6: Номер 14.
0: Первый выпуск «Большой двадцатки» в новом сезоне продолжается, но мы подводим итоги не недели, как обычно, а целого лета сразу. 14-я строчка в этих итогах отведена аж двум мастерам своего дела. Кэлвин Харрис в представлении не нуждается. Один из самых успешных продюсеров в истории танцевальной музыки. Джези — восходящая ирландская звезда. Диджей, продюсер, певица, уже успевшая поработать со многими звездами танцевальной сцены. Их совместный «Satisfy» — теплый фортепианный хаус-трек, который Харрис анонсировал в соцсетях словами о том, что это лето обещает стать историческим. Вокал Джези невесомо парит над аккордами рояля. Идеальный саундтрек для летних закатов.

0: номер 13.
1: Движемся дальше и встречаем абсолютно нового для волны пауэр-музыканта Стивен Санчес. Молодой американский автор-исполнитель, который прославился ретро-балладами в духе 50-х. Его хит «Until I Found You» когда-то даже исполнил на сцене сам Элтон Джон. «Chuck the Money» с альбома «Love, Love, Love» — неожиданный поворот. Труба, легкость и танцевальный драйв вместо привычного рок-н-ролльного слоу-дэнса. По словам самого Санчеса, песня про то, чтобы отбросить материальные вещи и вернуть ценность настоящей близости и связи между людьми. Но сделать это легко и с улыбкой, а не с назиданием. Трек становится 13-м по итогам лета 2026-го.

0: Горячую дюжину хитов замыкает хорошо известный нам французский продюсер The Avenir, настоящее имя Тристан Кассара. Человек, который в свое время определил звучание всего французского дип-хауса благодаря культовому ремейку Fade Out Lines. Вместе с ним мы слышим Altrona Tay. Это американская вокалистка, в хаус-музыке барышня с конца 80-х и более всего знаменита авторством и исполнением классики жанра композиции Free. В Starlight, по сути, встретились две эпохи хауса. Теплое, атмосферное звучание Avenir и мощный, проверенный годами и танцполами голос на Tay. Редкий случай, когда трек звучит одновременно ностальгически и абсолютно свежо.
1: Номер 11.
0: Джоэл Кори – один из самых стабильных британских хитмейкеров последних лет. За его плечами несколько британских чарт-топеров и совместные работы с Джексон Джонсом, Чарли XCX и многими-многими другими. Single Whisper – это классический хаус с запоминающимся вокальным хуком, который идеально ложится в дискографию Джоэла, ну и забирает теплое 11-е местечко в самой середине большой двадцатки. И вот мы распечатываем лучшую летнюю десятку. Замыкает ее Адам Ламберт, номинант на Грэмми, звезда American Idol и по совместительству вокалист гастролирующего состава той самой группы Queen. Under the Rhythm, второй сингл с его альбома Адам, построенный на сэмпле из классики конца 90-х от дуэта «Руки вверх». По словам самого Ламберта, песня о том, как танец и музыка помогают пережить трудные времена и день за днем двигаться к радости. Under the Rhythm снискала множество ваших симпатий минувшим летом и в результате получила 10-ю позицию. Дальше будет еще круче. Не переключайтесь, я скоро вернусь.

0: еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка на Power Hit Radio.
1: Реклама. Сняли гель-лак и решили походить без покрытия? Оставьте ногти натуральными, но ухоженными. Маникюр без покрытия. Японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей после снятия покрытия в первой маникюрной. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. Первая маникюрная. Делаем как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «Один маникюрная».
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
5: Получи права за 2 месяца! От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Еженедельный саммит. Главных хитов планеты. Большая двадцатка на Power Hit Radio.
6: Номер

0: Вернулись мы в итоговый пауэр-чарт лета 2026-го, и в данный момент вы слушаете композицию, получившую в нем 9-ю строчку — «Dream Out Loud». Ее исполнители — Инна, румынская королева музыки дэнс-поп, чья дискография не иссякает уже более чем полтора десятилетия, и Матома, норвежский пионер тропикал-хауса, известный своими аранжировками с духовыми инструментами. Вместе у них получился яркий летний гимн о том, чтобы мечтать вслух и по-настоящему свободно жить рядом с тем, кому доверяешь. Что ж, скажем ребятам спасибо и перейдем к тем, кто получил
1: номер 8.
0: Лукас Эстрада — это шведский диджей, продюсер, основатель собственного лейбла Loud Cult, чья музыка суммарно набрала больше миллиарда прослушиваний. Его фирменный стиль — это песни для пляжных деньков, вечеринок на крыше и автомобильных покатушек на закате. Вместе с продюсером Русти он выпустил композицию Devil in the Sun. Дэнс-поп-трек с афро-хаус оттенком, легкая, солнечная и совершенно беззаботная музыка. Один из гимнов минувшего лета, не побоюсь столь громких слов. Так, а кто у нас на седьмом месте сводного пауэр-топа лета 2026-го? Тут у нас Benetti House Bar. Камерный проект, который весь построен вокруг одной идеи. Звуки городского вечера, шум кофейни, бокалы игристого на крыше, Parisian Air, часть их продолжающейся серии миксов French 75, названные в честь классического коктейля, где мягкий дип-хаус переплетается с французскими строчками в текстах и атмосферой ночного Парижа. Слушать это почти то же самое, что сидеть на террасе где-нибудь на Мармартре с бокалом в руке.

0: «Бизар». Тихо и незаметно эта песня как-то собрала целую охапку ваших отличных оценок и прибрала к рукам шестую позицию летней большой двадцатки. Продюсировали песню «Мадонна» и ее многолетний соавтор Стюарт Прайс, а еще к ним присоединился нидерландский диджей и продюсер Мартин Гаррикс. Получился фестивальный дэнс-трек, в тексте которого есть слова о том, что любовь может быть одновременно самой прекрасной и самой странной вещью на свете.
1: Номер 5.
0: Представлять следующий трек мне будет особенно приятно, потому что Алексей Сонар — наш земляк. И по совместительству уже ветеран российской прогрессив-хаус-сцены. Автор долгоиграющего радиошоу «Скайтоп», который насчитывает уже более чем 400 эпизодов. И диджей, который этим летом успел отыграть сеты от Таиланда до фестивальных сцен по всему миру. «People» — трек, записанный вместе с постоянным соавтором Рамоном Даллером, типичный образец их фирменного звучания. Плотный, летящий прогрессив-хаус — настоящее лето, воплощенное в звуке.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
2: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
2: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
2: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
1: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
3: Еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка на Power Hit Radio.
1: Спонсор программы — студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная». Делаем как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60 40 60, группа ВКонтакте «Один маникюрная».

0: И пришло время огласить обладателя четвертой строчки. Настоящее имя Рампеса – Роман Крылов. Известен он прежде всего своим фирменным звуком, когда мрачные синтезаторные мелодии накладываются поверх раскатистого хаус-бита. Композиция «You're Lonely Tonight» звучит словно квинтэссенция всех главных отличительных фишек музыкального почерка Рампеса и идеально ловит то самое горько-сладкое чувство одиночества на исходе лета. Немного не хватило треку для того, чтобы войти в тройку лидеров летнего эфира. Что ж, давайте знакомиться с теми, кому хватило.
1: Третье место.
0: LB One – один из самых заметных французских электронных продюсеров последних лет. И его новый сингл «I Need a Sign» целиком построен вокруг переосмысления классического хита «Show Me Love» от Robin S, одного из самых влиятельных хаус-треков 90-х, который в свое время сильно помог хаус-музыке выйти в мейнстрим. LB One соединил узнаваемый сэмпл с брейкбитом и современным звучанием. Формула, рассчитанная и на радио, и на танцпол одновременно. И судя по третьему месту в итогах лета 2026, формула эта сработала на все 100%.

0: Вторая строчка сводного летнего пауэр-топа. Здесь обосновались The Chemical Brothers. Живые легенды британской электроники, чье влияние на всю танцевальную музыку попросту невозможно переоценить. Их трек «Go» вышел еще в 2015-м. И тогда он как-то мимо наших радаров прошел. Успехи его были довольно скромны. Но в этом году песня неожиданно пережила второе рождение после того, как прозвучала в фильме «Вершина». «Go» взлетела обратно в чарты и стала первым топ-10 хитом дуэта в британском хит-параде за более чем 20 лет. А версия, которая покорила именно наше лето, это свежий ремикс от молодого продюсера Дэс Соффера, который дал культовому треку совершенно новое клубное звучание. Говорим браво и переходим к главному летнему хиту на Power.
1: Первое место.
0: Скажу вам честно, то, что эта песня станет номером один по итогам лета, не ожидал даже я. Но, тем не менее, Love Sensation, так же, как и уже звучавшая сегодня Bizarre, это композиция с 15-го альбома Мадонны Confessions 2, прямого продолжения ее культового альбома 2005 года Confessions on a Dance Floor. Написанный и спродюсирован трек все так же Мадонной вместе со Стюартом Прайсом, тем же человеком, что стоял у истоков оригинального альбома 21 год назад. Это диско-хаус-трек о том, как любовь способна исцелять и возвращать к жизни. Заслуженное первое место и самый громкий финал нашего летнего хит-парада. На этом все, друзья. Это были 20 хитов, которые вы выбрали сами, своими голосами, своими оценками, звезда за звездой 3 месяца подряд. Спасибо, что слушали Power Hit Radio этим летом, и оставайтесь с нами. Впереди еще много отличной музыки. Меня зовут Вячеслав Каверин. Пока. Всем нескучных выходных.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: 2 days.
1: Heat music.
0: Heat music.
1: 104.5
0: FM.
1: Our heat. Radio.
0: Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
3: Мурманск, встречай большой осенний Open Air. 12 сентября электронный проект «Формат» и резиденция «Северное сияние» под открытым небом создадут согревающую музыкальную атмосферу. Запомнить этот яркий момент помогут Дима Габур, Коля Ксена, Миша Кросс и Женя Данецой. 12 сентября, резиденция «Северное сияние».
2: Все подробности во ВКонтакте, в сообществах «Формат Ивент» и «Глэмпинг Отель Северное сияние».
3: Северная осень разноцветна своими красками и вашими танцами. И помни, именно ты часть истории.
4: Без возрастных ограничений.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

Реклама. Группа компаний «Консультант ИТС» и «Технология Сервис» поздравляет всех учеников, студентов и учителей с Днем Знаний и началом нового учебного года. Желаем вам доброго здоровья, счастья, творческого вдохновения, успехов в учебе и труде. А наша правовая поддержка и новые возможности «Консультант Плюс» помогут в новом учебном году. Установим, покажем, расскажем. Группа компаний «Консультант ИТС» и «Технология Сервис». Телефон горячий.

0: Number one.
1: Number one.
0: Hit music
1: station. 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.

0: Хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья. Сбрить, наконец, бороду. Заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
1: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей. Картошка по-деревенски. Крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
2: И Погорякина Диана Валерьевна. Угорнип 32-023-75-00-128-20.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Политическая реклама. Северяне должны иметь достойную жизнь.
5: Мы требуем справедливые зарплаты и пенсии, уверенность в будущем наших детей. Вернуть ЖКХ под контроль государства.
4: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
6: Пока другие молчали, справедливая Россия требовала спасти молочное животноводство в регионе. Поголовье коров сократилось на треть, надои рухнули вдвое. Элитные стада на грани уничтожения. Животные голодают, а с полок исчезают местные продукты. Мы теряем отрасль. Справедливая Россия предложила экстренные меры для спасения сельского хозяйства. Власть обязана их принять. Александр Макаревич призывает: находите в бюллетене справедливую Россию. Поддержите нашу команду.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Вместе на одной волне. 104.5 FM. Stay tuned on Power

0: listening to Power Hit Radio.
1: Get the hits. Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
2: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: beautiful
1: and mind-blowing.
2: Power Hit Radio. Feel the power. Power Hit.
3: Yeah. Yes.
4: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайраки». Место вашего отдыха и восполнения сил.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапит». Эффективные ручные массажи для коррекции фигуры, лимфодренажный и антицеллюлитный, лифтинг-массажи для лица и аппаратный LPG-массаж на оригинальном оборудовании. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Turn up your stereo.
2: You're listening to Power Hit Radio.
1: Power 104.5.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Welcome on board of SkyTalk with Alexi Sonar. Fasten your seatbelts and enjoy the rest of the flight.

This is my house. This is your house.

0: Thank you for traveling with us. See you on the next flight.
1: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
2: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: 60 minutes. 200 на одной волне.
4: Stay tuned on Power Hit Radio.

0: Power Hit Radio. New and
1: fresh. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Blondish, we're not tired.

Music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Blueprint, call me.

0: Hit Radio.
1: 23 часа в Мурманске.
2: Реклама. Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть «Пауэр». «Пауэр» Хит-радио.
4: 104.5 FM.

0: Music Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Duke Dumont, Ain't No Game.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: 8. Любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Марк и Айко. Feel it.

0: New and fresh music. Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Оливер Хелденс, Крайдер и The Young Punks, A-E-I-O-U.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.
2: В Мурманске 1 час. Реклама.
3: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия СПА» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапи». Эффективные ручные массажи для коррекции фигуры, лимфодренажный и антицеллюлитный, лифтинг-массажи для лица и аппаратный LPG-массаж на оригинальном оборудовании. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Is power. Turn on the power. On Power Hit Radio.

0: You're listening. The best music.
1: Radio
0: station.
1: Power Hit Radio.
2: Точное время 2 часа. Реклама.
3: Риэлтсеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлтсеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Вместе на одной волне. 104.5 FM. Stay tuned.

Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: This is the radio station. This is Power Hit Radio. 3 часа в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.